Похвалиться сбросил свой мундир. Сбросил мундир все очки, провалялся на башки. Сам пошел плясать, сам пошел плясать. Наплясался, наигрался, с доброй волей распрощался, скочил на крыльцо, Птарово кольцо.